0: 在俄乌前线战局方面，带你看到，在9月1号俄乌战争双子城的战役，右翼的红利曼再次翻盘，俄军就增加了兵力，突击了城南地区，在城内有2/3已经变成了灰色地带。而在顿巴斯南线的扎布罗热的战线的奥利霍沃，俄乌两军在市中心正在激战。
1: 周二，在俄乌战场双子城的战役方向，乌军对红利曼区域的反击压力也减缓了俄军在这个方向对双子城的推进，迫使了俄军就地实施防御，并坚守红利曼城内的零散的阵地内。当前的战场态势每小时都在变化，俄罗斯军事专家解读，整个夏季乌军多次集结预备队，试图切断红利曼西北突出部的通道，现在雷德科图布诺沃耶地区仍然处于灰色的地带中。乌克兰武装部队已攻占了卡捷林诺夫卡方向的几个据点，这些据点分布在突出部侧翼利波沃耶村的附近。本台记者观察，这些战斗的发展随时都可能使俄军进入到德鲁日科夫卡的城区作战，并将直接冲击斯洛维扬斯克中心区的医院附近。这所医院是通往斯洛维扬斯克市中心的主要的据点之一，这些区域的攻势堡垒中还包括了奥林匹购物中心、文化宫和第二学校的废墟工地。目前乌克兰武装部队的3个机械化旅、1个摩步旅、2个空中机动旅、1个突击团和另一个国土防卫团在这个方向与俄军对峙。周二，顿巴斯战线的焦点也再次对焦在多布罗皮利亚市。近几周来，俄军不仅渗透并破坏了乌军在这座城市的外围防御。凤凰卫视卢宇光、伊万·阿拉曼、顿涅茨克的报道。
2: 俄罗斯总统普京提出欧亚安全架构的倡议，但是俄罗斯与欧洲国家的关系紧张。俄罗斯外交部乌任所大使特罗菲莫夫就接受采访的时候强调，俄罗斯要解决所有的问题，绝对要确保自身的安全。
0: 不过被问到是否可以做出一些让步时，与欧洲国家能够实现安全平等，特罗菲莫夫就说，不能够从当前的视角去看待俄罗斯与欧洲国家的关系，这是欧美国家先违背了向俄罗斯所做的承诺，才会造成今天的局面。
3: 俄罗斯总统普京是在2024年提出欧亚安全架构倡议，这是2022年俄乌冲突爆发2年多之后。俄罗斯外交部乌任所大使亚历山大·特洛菲莫夫说，俄罗斯当前面临的安全威胁是在与日俱增。
4: 俄罗斯认为新的安全威胁有哪些呢？
5: очевидэти угрозы, они прежде всего исходят из исходят от Запада. Это главное.Угроза нашей безопасности сейчас. Мы вынуждены с нею разбираться военно-техническим путем, когда западные страны руками украинского режима стремятся нанести нам стратегическое поражение. Ну, как сказал президент России, все...Вопросы мы решим, и безопасность России будет безусловно обеспечена.
4: 从对方的角度去思考的时候，他们可能会说，俄罗斯是他的安全威胁。毕竟俄罗斯是一个军事大国，尤其的武器装备发展也是比较快的。俄罗斯提出欧亚安全架构，尤其要坚持的是不可分割原则。是否可以说，俄罗斯在自身的安全上可以稍稍做一个让步，给大家实现一个平衡呢？
5: Ситуация, она же пришла в ту точку, в которой находится, не вчера. События не начались там, 1 января или в 2022 году. Новая Россия после распада СССР была беспрецедентно открыта к сотрудничеству и взаимодействию с западными странами, в том числе со всем миром. Как разNa Zapade оказались не готовы к сотрудничеству с Россией. Они начали экспансию на восток. Мы видели 7 волн расширения НАТО. Хотя до этого еще советскому руководству давали заверения, что НАТО не будет расширяться ни на дюйм на восток.
3: 特洛菲莫夫强调，在历史进程中，俄罗斯希望与欧洲国家，希望与美国签署条约，确保相互的安全，但是都被拒绝。之后，随着欧盟、北约掌握信息网络空间的话语权，持续制造俄罗斯威胁这样的魔鬼形象。
5: Наоборот, продолжается накачиваться оружием киевский режим, и идет милитаризация самой Европы.Поэтому я категорически отвергаю любые слова о том, что Россия представляет угрозу странам Европы. Они там это, мне кажется, понимают, что мы не представляем угрозу. Просто у них другие задачи.
4: 那我就要问了，别的目标是什么呢？
5: Они не стесняются говорить, что они хотят нанести Россиистратегическое поражение. У них, конечно, ничего не получится, но если перевести понимание задач на более высокий уровень, они пытаются сохранить за собой доминирование во всех сферах международных отношений, потому что их пугает новое время, когда происходит становление многополярности.
3: 他说，俄罗斯提出欧亚安全架构倡议是要向国际社会表达，俄罗斯始终保持建设性的态度，希望与各方展开对话。相信俄罗斯的倡议首先会得到全球南方、全球东方国家的支持。凤凰卫视霍伟伟、赵伟、陈奇，北京报道。
2: 下一节回来之后，我们再来继续关注到中国民航的暑运收官客流达到了1.51亿人次。稍后见。

0: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。
1: 欢迎回来，继续关注。中国常驻联合国副代表孙磊1号表示，乌克兰问题仍在延宕，战事对第三方国家造成严重负面影响，中方敦促早日实现危机的政治解决。
2: 中国常驻联合国副代表孙磊在联大审议乌克兰问题时表示，中方呼吁当事方和国际社会共同努力，推动早日实现停火止战、危机政治解决。中方敦促停止任何针对平民的袭击，呼吁当事方保持冷静克制，保护平民和民用基础设施安全，为早日实现和平争取希望。
3: 对话谈判是解决问题的唯一出路，有关各方不能因谈判艰难就放弃努力，也不能因存在分歧就拒绝接触，而应保持耐心，展现诚意，争取先谈起来，逐步积累互信和共识，共同致力于达成全面、持久、有约束力的和平协议。
2: 孙磊说，地区国家和国际社会应发出更多停火止战、劝和促谈的理性声音。拱火浇油，借机搞分裂对抗，指挥激化矛盾分歧，让政治解决之路更加艰难。孙磊指出，乌克兰危机发展到今天，有着深刻根源和复杂成因。有关各方既要回顾历史，重视危机爆发的根源问题，也要着眼未来，争取妥善解决彼此的合理安全关切，推动构建均衡有效可持续的地区安全架构。他还说，危机持续外溢，国际社会应当团结起来，共同维护全球产供链稳定畅通。孙磊重申，中国在乌克兰问题上的立场一以贯之，清晰明确。中方愿同国际社会一道，继续为早日实现停火止战、实现地区长治久安做出努力。凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯总统普京提出欧亚安全架构倡议，但是俄罗斯与欧洲国家关系紧张。俄罗斯外交部无任所大使特罗菲莫夫接受采访时强调，俄罗斯要解决所有问题，绝对要确保自身的安全。当被问到是否可以做出一些让步，与欧洲国家实现安全平衡，特罗菲莫夫说，不能从当前的视角去看俄罗斯与欧洲国家的关系，是欧美国家违背了向俄罗斯所做的承诺，才造成今天的局面。
4: 俄罗斯总统普京是在2024年提出欧亚安全架构倡议，这是2022年俄乌冲突爆发2年多之后。俄罗斯外交部无任所大使亚历山大·特罗菲莫夫说，俄罗斯当前面临的安全威胁是在与日俱增。
5: 俄罗斯认为新的安全威胁有哪些呢？
6: очевидэти угрозы, они прежде всего исходят из, исходят от Запада. Это главное.Угроза нашей безопасности сейчас. Мы вынуждены с нею разбираться военно-техническим путем, когда западные страны руками украинского режима стремятся нанести нам стратегическое поражение. Ну, как сказал президент России, все...Вопросы мы решим, и безопасность России будет, безусловно, обеспечена.
5: 从对方的角度去思考的时候，他们可能会说，俄罗斯是他的安全威胁。毕竟俄罗斯是一个军事大国，尤其的武器装备发展也是比较快的。俄罗斯提出欧亚安全架构，尤其要坚持的是不可分割原则。是否可以说，俄罗斯在自身的安全上可以稍稍做一个让步，给大家实现一个平衡呢？
6: Ситуация, она же пришла в ту точку, в которой находится не вчера. События не начались там, 1 января или в 2022 году. Новая Россия после распада СССР была беспрецедентно открыта к сотрудничеству и взаимодействию к с западными странами, в том числе со всем миром. Как раз на Западе оказались не готовы к сотрудничеству с Россией. Они начали экспансию на восток. Мы видели 7 волн расширения НАТО. Хотя до этого еще советскому руководству давались заверения, что НАТО не будет расширяться, не на юг, на восток.
4: Но... 特洛菲莫夫强调，在历史。

0: 座城市的外围防御。本台记者观点：乌克兰战事何时结束？和平协议何时出台？目前莫斯科和基辅之间的谈判已经陷入到僵局。九月一日，和土领导人在上合组织比斯凯克的峰会上实施会晤，克古也证实会晤的议题包括了乌克兰和黑海安全的议题。但是俄总统新闻秘书佩斯科夫强调，俄不会停火，而备受关注的俄美乌首脑的三方会晤只有在最后的阶段才有意义，目的就是为了巩固已经达成的共识，而不是在此前。凤凰卫视卢宇光、伊万·拉拉曼，顿涅茨克的报道。
1: 俄罗斯总统普京提出欧亚安全架构倡议，但是俄罗斯与欧洲国家关系紧张。俄罗斯外交部无任所大使特罗菲莫夫接受采访时强调，俄罗斯要解决所有问题，绝对要确保自身的安全。当被问到是否可以做出一些让步，与欧洲国家实现安全平衡，特罗菲莫夫说，不能从当前的视角去看俄罗斯和欧洲国家的关系，是欧美国家违背了向俄罗斯所做的承诺，才造成今天的局面。
2: 俄罗斯总统普京是在2024年提出欧亚安全架构倡议，这是2022年俄乌冲突爆发两年多之后。俄罗斯外交部无任所大使亚历山大·特洛菲莫夫说，俄罗斯当前面临的安全威胁是在与日俱增。
3: 俄罗斯认为新的安全威胁有哪些呢？
4: очевидно, эти угрозы, они прежде всего исходят из, исходят от Запада. Это главное.Угроза нашей безопасности сейчас. Мы вынуждены с нею разбираться военно-техническим путем, когда западные страны руками украинского режима стремятся нанести нам стратегическое поражение. Но, как сказал президент России, все...Вопросы мы решим, и безопасность России будет безусловно обеспечена.
3: 从对方的角度去思考的时候，他们可能会说俄罗斯是他的安全威胁。毕竟俄罗斯是一个军事大国，尤其的武器装备发展也是比较快的。俄罗斯提出欧亚安全架构，尤其要坚持的是不可分割原则。是否可以说俄罗斯在自身的安全上可以稍稍做一个让步，给大家实现一个平衡呢？
4: Ситуация, она же пришла в ту точку, в которой находится не вчера. События не начались там, 1 января или в 2022 году. Новая Россия после распада СССР была беспрецедентно открыта к сотрудничеству и взаимодействию с западными странами, в том числе со всем миром. Как раз...На Западе оказались не готовы к сотрудничеству с Россией. Они начали экспансию на восток. Мы видели 7 волн расширения НАТО. Хотя до этого еще советскому руководству давали заверения, что НАТО не будет расширяться ни на дюйм на восток. Но...
2: 特洛菲莫夫强调，在历史进程中，俄罗斯希望与欧洲国家、希望与美国签署条约，确保相互的安全，但是都被拒绝。之后，随着欧盟、北约掌握信息网络空间的话语权，持续制造俄罗斯威胁这样的魔鬼形象。
4: Наоборот, продолжается накачиваться оружием киевский режим, и идет милитаризация самой Европы.Поэтому я категорически отвергаю любые слова о том, что Россия представляет угрозу странам Европы. Они там это, мне кажется, понимают, что мы не представляем угрозу. Просто у них другие задачи.
3: 那我就要问了，别的目标是什么呢？
4: Они не стесняются говорить, что они хотят донести России...стратегическое поражение. У них, конечно, ничего не получится, но если перевести понимание задач на более высокий уровень, они пытаются сохранить за собой доминирование во всех сферах международных отношений, потому что

0: 现在重点是要推动建立一个独立于西方国家的贸易金融往来体系。
1: На практике это такие меры, как расчеты в национальных валютах, то есть не в западных валютах, формирование новых международных транспортных коридоров, обслуживающих инфраструктуры, формирование новых производственных цепочек и многие другие меры экономического характера. Мы не разрушаем западную систему, а создаем ей альтернативу, где другие государства могут общаться и сотрудничать без навязчивого контроля США и их сателлитов. Собственно, сами западные страны применением санкций, использованием своих валют и долларов, в частности, в качестве оружия, снижают доверие к своей системе и тем самым помогают нам выстраивать альтернативные контуры взаимодействия.
0: 在应对制裁上做了很多的努力，从中俄贸易上来说的话，我们听到很多的贸易商谈到制裁对他们确实是有影响的，他们不得不采取一系列的动作去应对制裁，也减少了一定量的与俄罗斯的贸易。
1: Наш товарооборот, взаимный торговый товарооборот только возрастает. Так что, влияние санкций, оно здесь не очевидно. Предприятия и банки переходят на новые формы работы в своих двусторонних отношениях, но это только способствует формированию того альтернативного контура взаимодействия, о котором я говорил, отвечая на предыдущий вопрос. Конечно, наверное, нельзя сказать, что санкции не оказывают никакого влияния, но они стимулируют переходу наших отношений в, назовем это так, в национальной юрисдикции. Ну, прежде всего, расчеты в национальных валютах, то есть в юанях и в рублях. Если я не ошибаюсь, мы бодро стремимся к достижению 100% планки в этом вопросе.
0: 他说，中俄贸易正在实现多元化的发展，面对外部的压力，双边贸易的韧性快速提升，双边紧密合作是空前的。应对美国、欧洲国家的单边强制措施，国际社会的志同道合者也很多，有全球南方的广泛朋友，也有金砖、上合组织等多边机制能够给予支撑。
1: Китай в этом ключевой партнер для России, и мы благодарны нашим китайским коллегам за открытое и конструктивное взаимодействие с нами.
0: 凤凰卫视霍伟伟、赵伟、陈琦北京报道。
2: 以色列国防部长卡茨在2号表示，以色列已经准备好要执行将巴勒斯坦人移出加沙地带的计划，而目前正等待美国确定安置地点。
3: 同日，以色列总理内塔尼亚胡前往加沙地带，并且表示，以军将会守住黄线防守，直到哈马斯解除武装，并且实现加沙地带的非军事化。
4: 内塔尼亚胡二日前往加沙地带的以军控制区，他在讲话中称，随着以军继续消灭哈马斯，以色列还会取得更多进展。以色列将继续守住黄线，直至解除哈马斯武装并实现加沙地带非军事化，并表示加沙不再对以色列构成安全威胁的目标在很大程度上已经实现。黄线是以军根据加沙停火第一阶段协议所划设的分界线，以东为以军控制区，约占加沙地带面积的53%。然而，自停火生效以来，以军实际管控范围持续扩大，以色列目前实控区域远超协议划定的面积。内塔尼亚胡在讲话中提到，以色列目前已实际控制加沙地带超过60%的土地。此外，以色列国防军当天宣布，自去年10月停火以来，以军已拆除黄线以东超过26公里的地下隧道。过去一周内就在加沙北部摧毁了超过1公里长的隧道。据以媒报道，尽管以美寻求推进一项更广泛的加沙重建和解除哈马斯武装的计划，但美方仍允许以色列暂时继续对加沙地带实施定点打击。与此同时，以色列国防部长卡茨二日表示，以色列已准备好执行将巴勒斯坦人移出加沙地带的计划，目前正等待美国确定安置地点。卡茨还声称，大约80%的加沙人想要离开，但由于其他国家接受意愿低，阻碍了计划的实施。同时，卡茨坚持认为，如果不进行移民，加沙问题最终就没有真正的解决办法。他表示，以色列政府已做好安排与准备，将通过海陆空路以及一切可能的方式将巴人送出加沙地带。凤凰卫视综合报道。